тұрдым белес. Елай свес паматыз отстаде. Ir klasti Lietuvos šalis.